огромен бо наш плен. Здей па раубат кър зачнимо, усак от вас наюзаме кай. Сам де не би, кдо кей чвекну, де назве как полицай. Najkošček sončka vzame, tončka zdaj spomladi, da z njim postavljala se bo po promenadi. Naj za okrasi košček neba vzame beba, da si zatakne ga v kodre zlatih las. In vse francke, in vse mitske, hitro, hitro, kje je vaš fant, zauzemite vse stezi.